Парамиса, Заня, Парамиса. Парамиса, Заня, Парамиса. Парамиса, Заня, Парамиса. Парамиса, Заня, Парамиса. Парамиса, Заня, Парамиса.